0: Я то не мира вакуат уражни 29 минут, чака на мутра поня телефони. Алло?
1: Алло, бон дия, рати мусанте.
0: Бон дия, бон дия. Салама.
1: Салама, ка ато кое на майрушне ма салама тане.
0: Йо ри нене сене, ни окуми.
1: Эй.
0: Я канна ка масияла.
1: Айо, айо, масо, айо.
0: Эй, кай, кай. Фанон тоаду пада мутра поня телефони?
1: Авелину хауа. Kimata ka wana ntirano
0: ayo
1: district ya mukovola
0: omkovolai
1: ani
0: falon ton ka hanta pachere salam
1: ulpalia ka salam yo pachere te ayo marka la la anatela manuel rauli
0: arrivavo
1: kirina va
0: arrivavo
1: kirina va amarka ala va
0: então o pachero va salam tao ya va telefon ya va salam ni ulumi he Майн, то хая, окуми, саламене.
2: Эй, салама, как что ты?
0: Ну, майн, но окуму ро, сара.
2: О.
0: Ха, канли камаси.
2: Эй.
0: Ванон, то майн, сина, ни саламу.
2: Сина, кмила, мапела, мануэзи.
0: Айо.
2: Саламу, мапачара, ганава, ганава, кала, гитала, велин, хава.
0: Ахэ.
2: Наша мака ватева шуванси ватанинья, Алилока, Эльвию. Нам ути ако цели, кена бахай салам.
0: Асанте май, ванан тума баха папа.
1: Кома кена лукуторе.
0: Нкахен ту папа, окумеля, емен лая вален ракам холу.
1: Кемен леваму аракавава анателла Мануэле Рауни.
0: Я.
1: Kireka isalamu amaraka alava.
0: Watiti miheya kabavao.
1: Ii. Banditi malaya wa mutunto. Ayo.
0: Manonto nkahaya papa.
1: Kiroke nto mustudio kala wera tinyomu kituni hendri wera kilavule murati musantiki.
0: Ayo.
1: Mihova hani salamu iyo.
0: Iyo shukurela.
1: Nata ekine kwao kanletani ke tani weria ni hamasu na wera iwanya ke murati unememo.
0: Ana odensi u Salvadore.
1: Eka. Barreraka isalamu sanyu yo murianyu wa. Wave. Chuo teme. Anere ni hamasu okuna lo ampula. Okapo telkato. Samtensia ni onyasa iwo. Karole ke. Ama ama marieta patuma. Antu la shanyeni ya ni pelani. Kiha siyakasha nakavava. Juvensi u. Isapele. Neni u. Lilloka, Elvio. Kwa mazani sopreni wako nisini ya Nelson Shwaki. Kiha hiyaka mate putu. Okuma dalitu za Alvaro Namuka. Ama nuwele mshoposho na nyipuri hiyo. Okala wera muto alava animu itfuki hawera arweke na ntira ya lawe nuruwa mwira na kosa ole lewe sapa tuhera. Mporo ni etene muretrele. Aputuli nruye. Atrasisi uhawela. Avilano isa. Ashe hea mkaina isalamu za ya iyo. Maistoni umuwe hiyo ati kene. Kihihi ya kapapa akata wa watu hekene uo. Onzu na shenye ni sele ya munu. Isalamu uyo mamaza na amara we. Ushe ni omario. Isalamu. Atuwa oteme aningulia na rati msanteke. Omari netele wana ntira wala kihahi ya kutuli. Mulupalia kamiyo kemale la vahava mashi. Akala suu wata kinera kaveke nende mashi mahao wakati. Kinuko wala wera kaviri heke ashiri kaka wera iwanya kamurati yuni.
0: Apaka sana.
1: Ani.
0: Nerekanto hiyo kala radio Mosambiki rina pentela osheshelo wa male leo.
1: Mwente pregato.
0: Niso otene sore rani kuno leo skaluani wu.
1: Hiyo ni ushukura la murete leo wanaze muluku akelele. Nitantonlo, abaha tuote na unungulia na rati Mosambiki.
0: Asante.